τρέπετε. На этой плиши полюс планеты. Тебе ты кричал, тебе прошепотил, я бачу в себе.